Так, ребятки, все, как договаривались. Все спокойно на выход. Спокойненько, спокойненько. Не торопясь. Так, все спокойно, ребята. Спокойно на выход. Без вопросов. На улице тоже порядочек, чтобы был.

дыхая на высотке. Со мной мои кенты и три красотки. Но она хочет отдаться за мои шмотки, пока мой ДНК у нее в глотке. Сегодня отдыхаем на высотке. Со мной мои кенты и три красотки. Но она хочет отдаться за мои шмотки, пока мой ДНК у нее в глотке. Каждый день, да, я твердый, как ремень. Дую много и бутелок, трачу квапить, мне не лень. Вечер. Подруга наслаждается моментом. Она под кайфом каждый день этого лета. Я смешиваю шампанское с абсентом. Это смерть в полдень за рулем моего корвета. И мне пох, что думают другие. Куплю часики, мне пох, что дорогие. Разуме папки большие, папки большие. Я богатый, будто я запишусь на NBA. Ты буду кайфовать в те. Сегодня отдыхаем на высотке. Со мной мои кенты и три красотки. Но она хочет отдаться за мои шмотки, пока мой ДНК у нее в глотке. Сегодня отдыхаем на высотке. Со мной мои кенты и три красотки.

ведьме. Ведьме, продам свое сердце ведьме, чтобы не видеть весь мир, чтобы не слышать весь мир. Я продам свое сердце.